0: Висловне. Опа, та запачетена. Печете Йосефа Прусе. Так клетую, прочь от тела ты с нас гладки.
1: Я не слазим.
0: Я не знаю,

0: Маковаженска, Макмаки Муськи.
1: Оля, Оля, то есть кино, кудерно.
0: Усакла, не то, а не, не, не.